Духови Твоему прокимем глаз третий, Господ, просвещение мое и Спаситель мой, Кого боюся, Господь, защитил.

Древной тещи дарованы полщики еще по пробосхождению путь вам показую. Аще языки человеческими глаголи и ангельскими любвечене имам. Бих яко мед свинящий ликивал святца.